знал, что все этим кончится. Со всеми случается, всему цена одиночество. Иначе не получается. Страшно от слабости, страшно проснуться. Счастье в бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум, когда не

Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты. На улице сейчас плюс 17. Днем до 25-27. На Радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Арбитраж обязал Самарскую сетевую компанию вернуть электросетевое имущество городу. Таким образом, суд поддержал решение первой инстанции. Речь идет о 9000 объектах электроснабжения. Это линии электропередачи, кабельные трассы, электросетевые комплексы, здания и сооружения. Признать недействительным договор аренды потребовал прокурор. Соглашение, по которому город передал электросетевое имущество обществу «Самарские городские электросети», было подписано 30 лет назад. Позже городские электросети приобрела Самарская сетевая компания. В последующие годы стороны подписывали доп. Соглашения, в том числе продлевающие срок аренды вплоть до 2046 года. Прокуратура в ходе проверки установила, что арендная плата была установлена ниже рыночной, стоимость объектов была значительно занижена, имущество передавали без проведения торгов. Суд счел, что это создало необоснованные преимущества для одной компании и нарушило права других участников рынка. Эксперты предполагают, что после завершения всех юридических формальностей электросетевой комплекс Самары, скорее всего, передадут системообразующие территориальные сетевые организации Россети «Волга». На улице городов Самарской области начнут испытывать роботов-курьеров. В рамках нового правового режима роверы будут передвигаться по тротуарам, велодорожкам и обочинам, соблюдая ограничения скорости. При этом им разрешат заезжать в здания и даже подниматься на лифтах. Эксперимент продлится 3 года и затронет 35 регионов страны. После власти планируют расширить парк устройств до 12 тысяч штук. В настоящее время в России доставку с помощью роботов осуществляет Яндекс. Его устройства работают в Москве, пригороде Петербурга и в Иннополисе. Самарская область в конце недели ждет пара очень жарких дней, следует с прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня-завтра будет ясный, до плюс 29, а вот в пятницу и субботу ожидается безветренная погода с дневной температурой до плюс 34 градусов. Положительная сторона такой погоды – это продолжение купального сезона. В воскресенье, 9 августа, в регион снова вернутся дожди, воздух начнет остывать. Во второй декаде августа ожидается не выше плюс 26 градусов. В Самарской области мошенники начали пугать пенсионеров обнулением стажа. Горожане жалуются на происходящее в соцсетях, передает «Комсомолка». Незнакомцы звонят пожилым гражданам и, представляясь сотрудниками социального фонда, сообщают, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их пенсии или пособий. Далее мошенники предлагают оформить компенсацию или исправить ошибку, выманивая коды от госуслуг или банковских приложений. В Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсий. В партии «Справедливая Россия» готовят законопроект, по которому пенсия по старости не должна быть ниже 40% от средней зарплаты человека за год до выхода на отдых. Если размер пенсии окажется меньше этой суммы, государство должно будет доплачивать разницу, пишет агентство РИА. По данным социального фонда, средняя пенсия неработающих россиян сейчас составляет около 26 тысяч рублей. Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля и 58 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер северный и северо-западный 4,9 метров в секунду, температура днем – плюс 25-27. Сейчас в Самаре – плюс 17.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7.09. В Самаре пусть утро будет добрее и бодрее вместе с музыкой, которую мы любим. На радио Мегаполис 103.6 FM. Среда на календаре, 5 августа. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. На улице сейчас плюс 17 градусов и ясно. До 27 обещают в течение дня. А что астрологи предсказали на сегодня, мы послушаем минуты через 4. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, заметных затруднений на самарских дорогах пока что совсем немного. Самое крупное скопление транспорта минут на 5 на 22-го парсъезда от стакады через железную дорогу до заводского шоссе.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 13 минут. С помощью чего можно сделать картофель фри значительно полезнее? Выясним на 103.6 FM минут через 5-6, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможно, неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные

0: занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы. Почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки. Вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы. В делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы. Наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начинать большие проекты пока не стоит. Весы. У вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы. Может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы. Будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги. Обстановка немного изменится. Подождите с решением. Сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи. День обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы. Ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 7:20. На улице плюс 17 градусов. На 103.6 FM послушаем прямо сейчас кое-что интересное от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволнового излучения на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: на радио «Мегаполис». В погоде в Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков. Ветер северный и северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре 18 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 7.42 на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам. Среда на календаре 5 августа. Отмечается сегодня Международный день светофора. Об истории этого важного устройства Катя Григорьева будет рассказывать через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 3 балла. Сильнее всего на 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Гагарина от Промышленности до 22-го парсъезда, на Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 48 минут на 103.6 FM. С нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате. 5 августа 1914 года в американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хог, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый – со спокойствием, а желтый привлекает внимание.
4: Но почему был светофор зеленый? А потому, что был он в жизнь влюбленный.
5: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Самаре 7 часов 59 минут, на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8:02, плюс 19 на улице, и ясно. Днем до 25-27 осадков не предвидится. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Мигрантам с любой судимостью запретили получать гражданство и право на проживание в России. Закон подписал президент Путин. Исключение сделано только для беженцев и лиц, которые получили политическое или временное убежище. Еще один закон, подписанный президентом, вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым мигрантам может грозить не только штраф, но и выдворение из страны. Оснований для этого стало вдвое больше, отмечает российская газета. В Самарской области стартуют проверки готовности школ к 1 сентября. Комиссии оценивают безопасность, инфраструктуру и организацию учебного процесса. Специалисты смотрят соблюдение санитарных и противопожарных норм, антитеррористическую защищенность, состояние зданий, укомплектованность кабинетов и спортзалов. Выявленные недочеты необходимо будет устранить до конца августа. Логистический центр «Wildberries» под Самарой выгорел почти полностью. Остался только административный корпус. Огонь распространился на площади в 160 тысяч квадратных метров из 180 тысяч. Все товары уничтожены, сообщили в региональном правительстве. Губернатор поручил обеспечить персональное трудоустройство работников сгоревшего склада и разработать механизмы поддержки пострадавших предпринимателей. Напомню, логистический центр в Новосемейкино был открыт чуть больше года назад. В минувшее воскресенье он был атакован беспилотниками. Самару и Саратов свяжет электричка «Дневной экспресс», сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Новый маршрут заработает в следующем году и станет частью проекта «Самара – центр семи столиц». В его рамках пригородными поездами планируют соединить Уфу, Саратов, Пензу, Оренбург, Ульяновск, Саранск и Самару. Первым этапом стал запуск электрички в столицу Башкирии. Также в этом году планируют запустить электричку по маршруту «Самара-Пенза». Каждая четвертая россиянка после крупной ссоры с мужчиной хочет получить в подарок автомобиль. Но сбывается это желание лишь у 6% опрошенных, пишет ТАСС. Исследование провели компания «СДЭК Шоппинг» и приложение для знакомств «Мамба». Также в списках женских предпочтений – совместное путешествие, украшения фирмы «Картье» и айфоны. Все это ускорит примирение. «Акрон» с разгромным счетом уступил Ростову в матче первого тура группового этапа Кубка России пути РПЛ. Встреча в Самаре завершилась со счетом 4-0. В свою очередь, самарские «Крылья Советов» одержали победу над махачкалинским «Динамо». Встреча группы «С» прошла в Каспийске и завершилась со счетом 2-1. В следующем туре тольяттинцы встретятся с ЦСКА 18 августа. «Крылья» днем позже примут «Зенит». Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек. Евро 93 рубля и 58 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня малооблачно будет, осадков не обещают. Ветер северный и северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.11, Самара, радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим, вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра. Сегодня среда, 5 августа. На улице сейчас солнечно и плюс 20 градусов. Кто такие парандропы? Узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. Посмотрим сейчас, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, к настоящему моменту загружено движение на 3 балла из 10. На Гагарина пробка больше, чем на 5 минут. От промышленности до 22-го парсъезда. На Нововокзальной скопление транспорта от Московского шоссе до Новосадовой, где потерять можно минут 5-7. В пределах 5 минут затруднения на Московском шоссе от Авроры до 4-го проезда. А еще на Георгия Димитрова от Тополей до Демократической.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 21 минута. На улице плюс 20. На 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 430 000 лет назад по илистому берегу Кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
4: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, 2-й этаж. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Половина девятого в Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, на улице плюс 20 градусов, далее на 103.6 FM. Подробный прогноз на среду, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. На улице городов Самарской области начнут испытывать роботов-курьеров. В рамках нового правового режима роверы будут передвигаться по тротуарам, соблюдая ограничения скорости. Эксперимент продлится 3 года. Арбитраж обязал Самарскую сетевую компанию вернуть электросетевое имущество городу. Речь идет о 9000 объектах электроснабжения. Это линии электропередачи, кабельные трассы, электросетевые комплексы, здания и сооружения. Признать недействительным договор аренды, который был подписан 30 лет назад, потребовал прокурор. Самарская область в конце недели ждет пара очень жарких дней, следует с прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня и завтра ясные, до плюс 29, в пятницу и в субботу ожидается безветренная погода с дневной температурой до плюс 34. Российские компании стали чаще нанимать сотрудников старше 40. По данным кадровой компании Cornerstone, за последние полгода 75% руководящих вакансий заняли кандидаты этой возрастной группы. Также работодатели стали чаще искать сотрудников с опытом работы от 15 лет.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня будет ясно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. 4,9 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8.42 в Самаре на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра среды на календаре 5 августа. Историю о гении математики, родившемся в этот день, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дом у «Космопорта 2». Сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. На 4 балла загружено движение в целом. Сильнее всего на улице Авроры и Южном мосту. От Южного шоссе до улицы Промышленности. В затор минут на 10. На Заводском шоссе от Профильной до 22-го парсъезда. Еще на Гагарина от Промышленности до 22-го парсъезда, на Революционной от Печорской до Московского шоссе и на Московском от Авроры до 4-го проезда.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Москве с 15.09, в Самаре золотые хиты на радио Мегаполис. Прямо сейчас на 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
4: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Самаре 8 часов 58 минут. Впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды. А через минуту на радио Мегаполис музыка понятная без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 9 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 21 градус, обещаю днем до 25-27 без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области возможны перебои в работе мобильного интернета. Ранним утром в регионе была объявлена беспилотная опасность. Жители сообщают о плохом подключении к сайтам и сервисам. Некоторые замечают проблемы в работе карт, банков и мессенджеров. В Самарской области создадут реестр пострадавших от атаки на склад Wildberries в Новосемейкино. Речь идет о предпринимателях и компаниях, чьи товары сгорели в пожаре. Им окажут адресную помощь. Кроме того, губернатор поручил обеспечить персональное трудоустройство работников сгоревшего склада. Напомню, логистический центр в Новосемейкино был открыт чуть больше года назад. В минувшее воскресенье он был атакован беспилотниками. Склад Wildberries выгорел на площади 160 тысяч квадратных метров. Остался только административный корпус. Россия и Ирак восстановили прямое авиасообщение, заявили в Минтрансе. Авиакомпания Iraqi Airways будет выполнять 2 рейса в неделю между Багдадом и Москвой. В июле восстановилось прямое сообщение между Россией и Танзанией, а также Сейшелами. В августе с Алжиром. В настоящее время без пересадок можно улететь в 37 стран и направлений. Жара в Самарской области начинает набирать обороты. Сегодня ясно и до плюс 28 градусов, в четверг ожидается до плюс 30, в пятницу до плюс 34 градусов, а в субботу до плюс 35. Все это время осадков не будет. Только 9 августа в воскресенье синоптики Приволжского гидрометцентра прогнозируют кратковременный дождь. Ветер ожидается слабый и неустойчивый. По данным сетевых метеоисточников, жара начнет спадать 10 августа. 11 августа пройдет ливень с грозой, передает Сититрафик. Одиноких россиянок предложили освободить от работы по пятницам. Как пишет МК, еще один выходной день позволит таким женщинам уделить больше внимания себе и своей личной жизни, а в глобальном плане будет способствовать созданию новых семей в стране. Идею озвучила одна из общественных активисток, отмечает газета. Также она предложила ввести дополнительный выходной для многодетных матерей, чтобы они могли уделить больше внимания своей семье. Россияне стали триумфаторами Кубка мира по плаванию в ледяной воде. В первый день первенства в Аргентине наши спортсмены завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах. Победы были одержаны на дистанции 25 метров баттерфляем у мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем и 200 метров брасом. Спортсмены выступают на Кубке мира под национальным флагом. Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля и 58 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ясно будет, без осадков, ветер северный и северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура днем 25-27 градусов. А сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

9.09 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, желаю вам отличного утра, среда на календаре, 5 августа. На улице сейчас плюс 21 градус. Начинаем разгадывать с вами невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. И именно вам, благодаря догадливости, могут достаться два билета в кинотеатр «Синема Парк».

0: 8-373-20-10.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Давайте посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Кар, загружено движение на 4 балла. Крупнее всего скопление транспорта на Красноармейской от Фрунзе до Агибалова, на Старозагора от проспекта Кирова до Нововокзальной, на Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда, еще на Антона Овсеенко от Карбышева до Авроры, на улице Аврора от Южного моста до промышленности.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

9.17, Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где разгадываем невероятный вопрос. Как показал опрос, только половина из нас решатся одолжить это своему приятелю или подруге, что не каждый даст даже лучшему другу, даже если очень надо ему. 25.07.021 номер для ваших вариантов. Доброе утро, как думаете вы?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, возможны неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы, почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки, вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы, в делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы, наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начиная с больших проектов пока не стоит. Весы, у вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы, может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы, будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги, обстановка немного изменится. Подождите с решением, сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи, день обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 9:23 в Самаре. Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где порой возникают технические заминки. Бывает, нажмешь не туда, и откуда-то из недр мистическим образом вылезает запись вчерашнего невероятного опроса. А он звучит сегодня так. Международный опрос показал, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. О каком месте речь? Как вы думаете, 25-07-0-21 номер для ваших версий удачи. Доброе утро, слушаю вас.
1: Доброе утро. Возможно, прогулка по парку?
0: Прогулка по парку. Вариант, пусть будет. Речь о другом. Спасибо. Доброе утро, вы что скажете?
2: Доброе утро, может быть, кино?
0: Не кино, но версия отличная. Еще поищем, спасибо. Попытка номер два ваша. Снова доброе утро, пожалуйста, отвечайте.
1: Просто думаю, если это кафе, это слишком банально будет. Может быть, поход в кино так же и...
0: Точно, не кино, туда как-нибудь потом можно отправиться. А вот кафе ближе к правильному ответу. В этом месте можно поговорить. В отличие от кинотеатра. Международный опрос показал, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. О чем речь? 25-07-021. Звоните. Удачи. А сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволнового излучения на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
5: Реклама. Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: 9:32 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где мы разгадываем невероятный вопрос, он сегодня такой. Как показал международный опрос, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. Были у нас варианты парк, кино и кафе еще. Прозвучало от кафе ближе всего к правильному ответу, но не совсем кафе. Все-таки 25-07-021. О чем же речь, о каком идеальном месте? Доброе утро. Что вы скажете нам?
1: Доброе утро. Я думаю, ресторан.
0: Ресторан близко, но не совсем то, что нужно. Спасибо. Доброе утро. Слушаю вас.
2: Доброе утро. Мой вариант – кофейня.
0: Кофейня. А вы, как считаете, идеальное место для первого свидания? Или, может, что-то другое
2: я
0: поискать?
2: Считаю, это идеальное. Сама ходила на свидание в кофейне.
0: И опыт был хорошим, да, судя по всему. Половина женщин, согласно международному опросу, с вами согласна, да, действительно, и треть мужчин еще идеальным местом для первого свидания называют именно кофейню. Кофейни, кстати, обошли по популярности рестораны, так как дешевле, быстрее и современней. Как зовут вас?
2: Алина.
0: Алина, с победой, умница, блестяще, разгадали и получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
2: Спасибо. Я Алина с улицы Полевой, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос задам на радио Мегаполис завтра утром. Как всегда, после 9 участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи вам. Сейчас у нас 3.6 FM, краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Казахстане задумались о введении платы для туристов за въезд в страну. Нововведение может коснуться и россиян. Для поездки придется заранее оформлять электронное разрешение и платить отдельный сбор, отмечает РБК. В Самарской области стартуют проверки готовности школ к 1 сентября. Комиссии оценивают безопасность, инфраструктуру и организацию учебного процесса. Выявленные недочеты необходимо будет устранить до конца августа. 400-летие Самары пройдет без салюта и праздничного концерта на площади Куйбышева. От массовых мероприятий на открытых площадках в День города, который в этом году пройдет 13 сентября, решили отказаться. В Волжском районе ввели карантин из-за болезни крупного рогатого скота. Очаг заболевания зафиксировали в селе Смышляевка. На территории теперь под запретом ярмарки, выставки и аукционы. Крылья Советов обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1 в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу. В свою очередь, «Акрон» в Самаре с разгромным счетом 0-4 уступил Ростову.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ясно будет, осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.41 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим в вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро. Среда, сегодня 5 августа, Международный день светофора отмечается сегодня. Об истории появления этого важного устройства на дорогах Катя Григорьева будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
3: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
2: Детские и семейные.
3: Водные, надувные и экстремальные.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
0: Какая сейчас ситуация на самарских дорогах? Давайте посмотрим. На 3 балла загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Самые серьезные затруднения на улице Аврора от Южного моста до Промышленности. На улице Аврора от Антона Васенко до Московского шоссе. На Московском от Аврора до Потапова. На Соколова от Лесной до Новосадовой. На Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской.
8: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 47 минут. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате. 5 августа 1914 года в американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хог, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна, его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый – со спокойствием, а желтый привлекает внимание.
4: Но почему был светофор зеленый? А потому, что был он в жизнь влюбленный.
5: Радио «Мегаполис».

9 часов 59 минут в Самаре, далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 2 минуты. На улице сейчас плюс 23 градуса. Днем ожидается до плюс 25-27 и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В России перестали работать десятки VPN-сервисов. Проблемы затронули более 20 популярных программ для обхода блокировок. Причиной могли стать блокировки IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, на которых размещаются VPN-серверы. Это произошло на фоне новых требований Минцифры к провайдерам, связанных с усилением контроля за VPN. Некоторые сервисы уже начали переносить пользователей на резервные серверы, но полностью восстановить работу пока не удалось. В Минцифры и Роскомнадзоре ситуацию не комментировали. В Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти завершены гидравлические испытания теплосетей. Выявлено около 1300 повреждений, большая часть устранена. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил директор самарского филиала Т-Плюс Марат Фиткулов. По его словам, на сегодня остаются разрытия, основная доля приходится на Самару, но к началу отопительного сезона все благоустроит. В ходе совещания губернатор поручил утвердить план ликвидации отставания, подготовки к зиме в Сызрани и провести техническое обследование 13 участков сетей, где второй год фиксируются повторные повреждения. Склад Wildberries под Самарой полностью выгорел. Огнем уничтожены все товары на площади в 160 тысяч квадратных метров. Уцелел только административный корпус. Логистический центр маркетплейса в Новосемейкино загорелся после атаки беспилотников, которая произошла утром в воскресенье. Со склада эвакуировали более 700 сотрудников. В тушении логистического центра принимали участие более 250 сотрудников МЧС и более 70 спецавтомобилей. Погибших и пострадавших нет. Праздничную программу по случаю 440-летнего юбилея Самары значительно сократят. Власти решили отказаться от концерта на площади Куйбышева и салюта. Праздничная программа ограничится концертами в закрытых помещениях, выставками и бесплатными экскурсиями в музеях. На второй очереди набережной состоится ярмарка, сделанная в Самаре. Всего запланировано около 2000 мероприятий. День города Самара отметит 13 сентября. Диана Шнайдер пробилась в третий круг теннисного турнира категории WTA в Торонто. В матче второго круга уроженка Жигулевска в трех сетах победила 143-ю ракетку мира, словачку Ребекку Шрамкову. За выход в четвертьфинал Шнайдер поспорит с соотечественницей Анной Калинской. Шнайдер располагается на 17-й строчке в мировом рейтинге, Калинская занимает 21-е место. Призовой фонд турнира в Торонто – около 7,5 миллионов долларов. Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек. Евро 93 рубля и 58 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня малооблачно будет, осадков не обещают. Ветер северный и северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио «Мегаполис». Самаре 10 часов 11 минут. Прямо сейчас на 103.6 УФА узнаем, насколько счастливы владельцы электромобилей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых трех месяцев эксплуатации. Результаты показали. Электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили, их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
1: Реклама.
4: В добрые окна скорее звоните, только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку, сильно уютно, не дует и точка.
5: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
6: 373-2010.
7: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 21 минута. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю хорошего утра среды. На календаре 5 августа. Плюс 23 градуса сейчас за окном. Днем до 27 и без осадков. На 103.6 FM. С нами сейчас снова Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
4: Реклама.
5: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре половина одиннадцатого, за окном плюс 23 градуса. Далее на 103.6 FM. Подробно о погоде на среду. Сначала краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. Чаще всего пользователи сообщают о недоступности сайта ВТБ. Проблемы начались после перехода на российские сертификаты безопасности. Через зарубежные браузеры открывается только сайт Т-банка. В банках, чьи страницы не открываются, рекомендуют клиентам использовать Яндекс.Браузер. Региональные власти поручили создать реестр пострадавших от атаки на склад Wildberries под Самарой. Речь идет о предпринимателях и компаниях, чьи товары сгорели в пожаре. Им окажут адресную помощь. Кроме того, губернатор поручил обеспечить персональное трудоустройство работников сгоревшего склада. Улица Красноармейская в Самаре будет недоступна для транспорта до 10 августа. На участке от Огибалова до Спортивной ведутся работы по перекладке трамвайных путей, сообщили в мэрии. Трамвайные маршруты под номерами 1, 4, 16 и 23 работают по скорректированным схемам. В следующем году планируют запустить дневной экспресс-электричку по маршруту Самара-Саратов. Это часть проекта «Самара-центр семи столиц», в рамках которого уже запустили электричку в Уфу. А до конца этого года намерены открыть маршрут «Самара-Пенза».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня будет ясно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. 4-9 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10:47. С нами на 103.6 FM. Прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
4: Самара, 103.6 FM. Радио

0: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 11 часов 1 минута, плюс 24 на улице, до 27 днем без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты. Воздушное пространство Крумыча закрыто примерно с 10 часов утра. Об этом сообщает Росавиация. Судя по онлайн-табло, серьезных задержек пока нет. Отменен 12-часовой рейс в Ростов авиакомпании «Азимут». Комсомолка напоминает, что в регионе с половины седьмого утра действует беспилотная опасность. В связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета. Новые правила перевозки багажа в такси и автобусах начнут действовать в Самарской области с сентября. Таксопарки смогут самостоятельно определять требования к размерам и количеству ручной клади, а также к способам ее размещения. Если предметы не помещаются в багажнике, их можно перевозить в салоне такси, предварительно согласовав это с водителем. Кроме того, в регламенте указаны правила перевозки животных. Собаки должны быть в наморднике, на поводке и на подстилке, а мелкие животные и птицы – в контейнере с глухим дном. Перевозка оружия допускается только в чехлах и упаковке. Россиян предупредили о подорожании китайских гаджетов. Все из-за проблем с доставкой. Она стала дороже и дольше, пишут «Известия». Эксперты объясняют ситуацию нехваткой топлива в российских регионах, очередями на границе и изменениями в работе пунктов пропуска. Если раньше грузовики доставляли товары из Китая примерно за неделю, то теперь путь может занимать до 2 недель. При этом стоимость перевозок подорожала на четверть. Если ситуация не изменится, осенью цены на китайскую электронику могут вырасти на 10%. Самару и Саратов свяжет электричкой «Дневной экспресс». Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Новый маршрут заработает в следующем году и станет частью проекта «Самара – центр семи столиц». В его рамках пригородными поездами планируют соединить Уфу, Саратов, Пензу, Оренбург, Ульяновск, Саранск и Самару. Первым этапом стал запуск электрички в столицу Башкирии. Также в этом году планируется запустить электричку по маршруту «Самара-Пенза». «Акрон» с разгромным счетом уступил Ростову в матче первого тура группового этапа Кубка России в пути РПЛ. Встреча в Самаре завершилась со счетом 4-0. В свою очередь, самарские «Крылья Советов» одержали выездную победу над махачкалинским «Динамо». Встреча группы «С» прошла в Каспийске и завершилась со счетом 2-1. В следующем туре Кубка России тольяттинцы встретятся с ЦСКА 18 августа. Самарцы днем позже примут «Зенит». Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля и 58 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ясно будет, без осадков, ветер северный и северо-западный 4,9 метров в секунду, температура днем 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Алан Уокер и певица Сорана с хитом «Поймай меня, если сможешь» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим, напомнили про великолепный фильм Стивена Спилберга одноименный с Томом Хэнксом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Если вдруг так вышло, что не видели, я вам завидую. Ну, в общем-то, и пересмотреть этот киношедевр всегда приятно. От кино к музыке перейдем, через минуту к ней вернемся. Три хита у нас на очереди. Начнем с Владимира Кузьмина. Легендарную песню «Я не забуду тебя никогда» послушаем скоро уже. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного дня.
1: Реклама.
2: Добрый

0: Тейл-арены. Звоните по телефону 222-4222.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Дом у «Космопорта 2». Сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: Проект White Town на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре половина 12-го. Дальше на 103.6 FM. 10 минут музыки без остановок. Тейлор Свифт, ее новинка «I Knew It, I Knew You» и саундтрек «История игрушек 5» на подходе. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области подготовка к отопительному сезону ведется с учетом вероятности атак беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Об этом было заявлено на оперативном совещании в региональном правительстве. В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты. Воздушное пространство Крумыча закрыто примерно с 10 часов утра, об этом сообщает Росавиация. Судя по онлайн-табло, серьезных задержек пока нет. Минтранс меняет правила хранения забытых в транспорте вещей. Приказ вступит в силу с 1 сентября. После этого предметы, забытые в наземном общественном транспорте, будут хранить бесплатно в течение суток. Затем перевозчик сможет брать за это деньги. Размер не уточняется. Гаражную амнистию продлили еще на 5 лет. Требования остаются прежними. Оформление происходит через МФЦ при наличии документа, подтверждающего владение, и с подготовкой технического плана участка и гаража у кадастрового инженера. Серьезных изменений в формате единого госэкзамена в ближайшие 2 года не планируется. В Рособорнадзоре уточнили, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания. По итогам основного этапа сдачи ЕГЭ в этом году наилучшие результаты показали выпускники школ Петербурга. Там более 900 школьников получили за работу высший балл.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня ясно будет, осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Ну, Мерсин, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где послушаем мы в ближайшие 15 минут три песни из золотой коллекции радио Мегаполис. Это хиты, представляющие разные десятилетия. Селену Гомес услышим, Love You Like Love Sun, Коза де ла Вита, Терес Рамазотти и Тина Тернер, а также Шаде.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Подкаста. Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 26. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре прекращены полномочия главы областного суда Александра Шилова. Он написал заявление о выходе в отставку. Сейчас суд возглавляет Александр Копытин, который ранее был в статусе исполняющего обязанности. Как напоминает «Коммерсант», в июле председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков к Александру Шилову. Поводом для этого стали выявленные у судьи и его родственников незадекларированные активы, а также факты использования судебной системы в личных целях. Расследование вскрыло ряд спорных сделок с имуществом. В Самарской области могут ввести новые правила для автолавок и фудтраков. Главным ограничением станет размещение мобильных точек на одной территории. Подобные правила помогут защитить предпринимателей от стихийной конкуренции за место. Изменения планируют ввести уже в сентябре текущего года. Комсомолка напоминает, что с начала осени планируют ввести новые нормы по перевозке багажа в общественном транспорте и такси. В салонах могут запретить размещать опасные вещества, а ручная кладь не должна будет перекрывать обзор водителю. Эта осенью россияне получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другой банк. При этом решение о подключении сервиса Cash-In каждый банк принимает сам, сообщили в пресс-службе ЦБ. Новшество будет реализовано через систему быстрых платежей. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение одного дня и 200 тысяч рублей в течение месяца. При этом пополнить таким способом можно будет только свой счет в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится, передает агентство РИА. Роспотребнадзор предупредил о новой волне активности клещей. По данным ведомства, насекомые вновь будут опасны в конце августа, начале сентября. С начала эпидсезона в Самарской области от укусов клещей пострадали 3600 человек, чуть более 1000 из них – дети. Санврачи напоминают, при посещении лесов и парков важно соблюдать меры защиты. В случае обнаружения насекомого на теле следует аккуратно его удалить, обработать место укуса антисептиком и поскорее обратиться к врачу. Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году. Об этом сообщил агентству РИА представитель Роскосмоса. Он заявил, что, согласно программе, плановое понижение орбиты МКС начнется в 2028 году, а длительность самого процесса сведения станции с орбиты занимает порядка 2 лет. До этого глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявлял, что Международную космическую станцию планируют затопить в 2030 году. Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля и 58 копеек.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра, 6 августа, в четверг. В Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 26 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис. Obsession.

0: Apple Disco Machine на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Приятного вам продолжения среды на календаре 5 августа. Ну вот, казалось бы, чего необычного в персиках? Персики и персики. Но даже про них Анна Романова нашла кое-что интересное и поделится с нами в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. А перед этим Кипелов на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли

0: обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
1: Отлично, я за.
2: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Кипелов на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Дальше на 103.6 FM. Суперхит этого лета. Тедди Свимс, Мистер Ноутал. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Пир,

0: России, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это стопроцентный персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в 19 век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Мегаполис.

0: Группа «Градусы», их новинка «На ресницах». На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. Половина первого в Самаре. В продолжение часа на 103.6 FM. Проект «One Not Tech», «Someone». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Россия легализовала обращение криптовалют. Регулирование в этой сфере будет вести ЦБ. Закон, подписанный президентом, вступит в силу с 1 сентября. Документ признает криптовалюту имуществом с правом на судебную защиту. Компания Wildberries полностью потеряла склад под Самарой площадью 160 тысяч квадратных метров. Товары уничтожены. Склад загорелся после атаки беспилотников, которая произошла утром в воскресенье. Уцелел только административный корпус. Возвраты туристам за отмененные туры в Крым могут занять до полугода, сообщила Интерфаксу исполнительный директор АТУР Майя Ламидзе. К концу июня были аннулированы поездки в Крым около миллиона человек. Вместо Крыма чаще всего выбирают Анапу. Жара в Самарской области начнет набирать обороты. Сегодня ясные до плюс 28, завтра до плюс 30 градусов, в пятницу ожидается до плюс 34, а в субботу до плюс 35. Все это время осадков не предвидится. Мужская сборная России по волейболу официально отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года. Решение принято из-за отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории Польши.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра. В четверг, 6 августа, в Самаре ясно будет, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура предстоящей ночью до плюс 17, а завтра днем до 26-28. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Неприкасаемые» на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Примерно через минуту на 103.6 FM зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим от Матрески Григуара, Рю де Зеталь, Savage Garden чуть раньше и Sunshine Reggae от Laidback.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Григуар в золотой коллекции радио «Мегаполис». Дальше на 103.6 FM. Свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. В их числе легендарная «The Miracle of Love» группы «Eurythmics». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту мы будем слушать с вами музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Топливные компании выступили против госрегулирования цен на бензин. Они недовольны предложением партии КПРФ и сенаторов, которые хотят дать правительству право устанавливать предельные расценки на топливо до 90 дней, если ситуация на рынке резко ухудшится, пишет «Известия». Участники рынка считают, что такие меры могут привести к дефициту горючего и убыткам для заправок. Несмотря на это, депутаты уверены, что временное госрегулирование поможет сдержать рост цен. Госдума может рассмотреть поправку в декабре. В Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти завершены гидравлические испытания теплосетей. Выявлено около 1300 повреждений. Большая часть устранена. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил директор самарского филиала Т-Плюс Марат Фиткулов. По его словам, остаются разрытия, основная доля приходится на Самару. Но к началу отопительного сезона все благоустроит. В ходе совещания губернатор поручил утвердить план ликвидации отставания подготовки к зиме в Сызрани и провести техническое обследование 13 участков сетей, где второй год фиксируется повторно. Повторные повреждения. Склад «Wildberries» под Самарой полностью выгорел. Огнем уничтожены все товары на площади в 160 тысяч квадратных метров. Уцелел только административный корпус. Логистический центр загорелся после атаки беспилотников, которая произошла утром в воскресенье. Со склада эвакуировали более 700 сотрудников. В тушении логистического центра принимали участие более 250 сотрудников МЧС и более 70 автомобилей. Погибших и пострадавших нет. Жара в Самарской области начинает набирать обороты. Сегодня ясные до плюс 28 градусов. Завтра ожидается до плюс 30, в пятницу до плюс 34, а в субботу до плюс 35 градусов. Все это время осадков не прогнозируется, будет безветренная погода. Только 9 августа синоптики Приволжского гидрометцентра прогнозируют кратковременный дождь. По данным сетевых метеоисточников, жара начнет спадать 10 августа, 11 числа пройдет ливень с грозой, передают сети Трафик. В Самарской области стартовали проверки готовности школ к 1 сентября. Комиссия оценивает безопасность, инфраструктуру и организацию учебного процесса. Специалисты смотрят соблюдение санитарных и противопожарных норм, антитеррористическую защищенность, состояние зданий, укомплектованность кабинетов и спортзалов. Выявленные недочеты необходимо будет устранить до конца августа. СМИ узнали о возможной отмене музыкального конкурса «Интервидение». По данным ТАСС, до сих пор не определены сроки проведения, состав участников и программы фестиваля. Советский вариант песенного конкурса «Интервидение» возродили по инициативе российских властей в 2023 году. Первое мероприятие прошло в прошлом сентябре. Победителем стал певец из Вьетнама. В этом году «Интервидение» планировали провести в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Доллар на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля и 58 копеек.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 6 августа в четверг в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем – плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
3: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: 8-373-2010.
1: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 6 августа в четверг будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 6 августа. В четверг в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый, слабый. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 6 августа в четверг будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: 8-373-2010.
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
5: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 6 августа в четверг в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем – плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Миндаль».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
2: Дяди и тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 6 августа в четверг будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз.

0: Соедините нить в наших сердцах, соедините.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Добрый

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 6 августа. В четверг в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый, слабый. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис. 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 6 августа в четверг будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
5: Золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 6 августа в четверг в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем – плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
5: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 6 августа в четверг будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Ты меня на рассвете разбудишь.

0: никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
3: Дом у «Космопорта-2»? Сдам!
4: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
3: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757.
4: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
7: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
8: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Ruskomnadzor.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 6 августа. В четверг в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый, слабый. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-2010. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! С

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в 19 век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 6 августа в четверг будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
4: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
5: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 6 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Диско. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис». Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God.
1: Важно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: 8-373-2010.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается субтитры.

0: Суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 6 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
5: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Ростов-на-Дону.
1: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой Плюше Делюкс. Во всех супермаркетах «Миндаль» упаковка из 4 рулонов всего 79 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 6 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей в «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов, а круглые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная – по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и медведь». Там, в старом УАЗике, живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7,5 тысяч новых «Буханок». Цена у дилеров стартует от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Неважно, когда вы включаете радио Мегаполис. Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев Этелика. Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев Этелика. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом может быть уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки и побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 6 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: дорого с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Пунто.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: только с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют,

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом может быть уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки и побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис. Романтический вечер.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.